ты все та же моя нежная, в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.

0: злая воля.
1: Провидение. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по